0: Ну, где же ваш Браво, Твол, Болф, Анджи?
1: Zebra X-ray 136, motorcycle. Front,